0: Так, Жоксон.
1: Сашка, Сорви. Сорви. Сашка.
2: Сашка.
1: Сашка, это они.
0: Это они.
1: Сусрама, это они.
2: Это они. Я рефарса. Салама мать, крафнина. Я рефарса. Я рефарса.